Ами може би ти зек сарете мене ке ишвери. Еза зедик еса ка химнуса ишкусама. Наш фестивал ке суй фела.